0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В течение дня во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Наиболее вероятные на севере Курзема. Ветер южно-юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге большую часть дня ожидается легкая облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет. Вот

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В течение дня во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Наиболее вероятные – на севере Курзема. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге большую часть дня ожидается легкая облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти.

0: жаль, я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В течение дня во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Наиболее вероятные – на севере Курзема. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге большую часть дня ожидается легкая облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В течение дня во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Наиболее вероятные – на севере Курзема. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге большую часть дня ожидается легкая облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.
1: Как Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Сейм согласился на возможное участие государства в финансовой стабилизации «Аэрбалтик». Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Сейм в четверг в окончательном чтении принял закон, который предусматривает возможное участие государства в финансовой стабилизации латвийской национальной авиакомпании «Аэрбалтик». В том числе возможное участие в приобретении облигаций промежуточного финансирования «Аэрбалтик» на сумму до 30 миллионов евро, а также капитализацию существующих облигаций на сумму 50 миллионов евро. За закон проголосовали 54 депутата, против был 21, один депутат воздержался. Закон был рассмотрен и принято в срочном порядке. Принятый закон предусматривает делегирование правительству полномочий на возможное участие государства в приобретении облигаций промежуточного финансирования «Аэрбалтик» на сумму до 30 миллионов евро, участвуя одновременно с частными инвесторами и на идентичных условиях. Кабинет министров сможет принять отдельное решение о приобретении облигаций, если это будет необходимо. Также предусмотрено провести капитализацию требований, вытекающих из государственного займа и уже принадлежащих государству облигаций в основной капитал предприятия. Это означает, что принадлежащие государству облигации на сумму 50 миллионов евро и оставшуюся сумму займа в размере более 18 миллионов евро можно будет преобразовать в доли капитала «Аэрбалтик». Предусмотрено также продление срока погашения государственного займа в размере 30 миллионов евро с конца августа до конца этого года. «Аэрбалтик» до 24 июля погасила основную сумму государственного займа и предусмотренные договором процентные платежи на общую сумму 12 миллионов 900 тысяч евро. Держатели облигаций «Аэрбалтик» на этой неделе поддержали капитализацию двух ближайших процентных платежей по облигациям, а также ряд других мер, которые предоставляют авиакомпании дополнительную гибкость в реализации пересмотренного бизнес-плана предприятия. Установлено, что для финансовой стабилизации «Аэрбалтик» в рамках этого законопроекта будет реализована одна или несколько мер. Решение о реализации мер будет

Предупреждают синоптики, в субботу с юга на Латвию обрушится активный циклон, который принесет сильные дожди и ветер во многие районы. Также возможны грозы и шторм. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: А за окошком месяца май. Месяца май. Месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Дельфи-сервис ЛВ.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
0: Фонд Эрсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс.

0: Reklāma.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
6: Радио «Рокс». Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В течение дня во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Наиболее вероятные на севере Курзема. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге большую часть дня ожидается легкая облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
6: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: отличный день.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
2: Сегодня солнце зашло за тучи, сегодня волны.

0: Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
3: Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
4: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
5: Я пью до дна за тех, кто...
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билишу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
10: Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Подземную парковку у Дома конгрессов приспособят под нужды убежища. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы в четверг поддержал приспособление подземной парковки у Дома конгрессов под нужды убежища. За разработку проекта будет отвечать Департамент собственности. Проект перестройки предусматривает приспособление помещений для устройства убежища второй категории, которое подходит для защиты людей от опасных факторов воздействия ударной волны внешнего взрыва и осколков, возникающих в случае катастрофы, военной вторжения или войны. Планируется, что общие затраты, связанные с реализацией проекта, составят до 854 585 евро. Из них софинансирование Европейского фонда регионального развития составит до 600 тысяч евро. В настоящее время Рига продвигает самый масштабный на сегодняшний день проект в области убежищ. Планируется создать убежище второй категории на 5 тысяч мест, что станет первым решением такого масштаба в Латвии. Принятое в комитете решение является важным шагом для начала проектирования. В свою очередь, строительство убежища планируется завершить к 2030 году, сообщил вице-мэр Риги Эдвардс Ратнекс. Он добавил, что у убежища будет двойное применение. В повседневной жизни помещения будут служить нуждам концертного зала «Рижская филармония», как парковка и место для логистики со специальной рампой, а в случае угрозы подземную парковку можно будет использовать как убежище с возможностью длительного пребывания. Для Риги это будет первый проект такого рода, поскольку до сих пор реализованные самоуправлением решения в основном предусматривали адаптацию существующих помещений под убежище третьей категории с возможностью кратковременного пребывания.
2: Про вооруженные силы.
1: Сбитый в пятницу 14 августа в Балвском крае дрон был украинским. Он, вероятнее всего, попал в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, сообщили национальные вооруженные силы. Чтобы не повлиять на запланированные действия и возможности вооруженных сил Украины, национальные вооруженные силы Латвии не будут раскрывать более подробную информацию о модели беспилотника. В национальных вооруженных силах пояснили, что средства радиоэлектронной борьбы могут создавать помехи для связи, навигации и систем наведения военной техники, тем самым затрудняя, а в отдельных случаях и делая невозможным точное применение вооружений. Национальные вооруженные силы продолжают контролировать воздушное пространство Латвии и совместно с союзниками по НАТО готовы незамедлительно реагировать на возможные угрозы.
2: Про погоду.
1: Сегодня

0: Новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: После кибератаки активизировались мошенники и шлют электронные письма и СМС от имени ЦСДД. Если получили email с ссылкой, внимательно проверьте, действительно ли она ведет на настоящий сайт ЭЦСДД.ЛВ. А лучше свяжитесь с дирекцией безопасности дорожного движения и уточните, высылали ли вам такое письмо. И ни в коем случае сразу не переходите по ссылке. Безопасность превыше всего, лучше перестраховаться, иначе можно попасть на деньги, а ваши данные утекут к злоумышленникам. Теперь о делах наших дорожных. Утро, пятница, 21 августа. Трафик остается летним, от 1 до 2 баллов на мониторе. Считанное количество заторов, нигде они не превышают 10 минут. Есть затруднения по классике, на Густава Земгалагатва перед Брибес в направлении порта. И собираются машинки
2: перед Убес Гривес и перед Винибес Гатве на Карля Ульмане Гатве.
1: В остальном свободное движение. Тем не менее, на полупустых дорогах будьте внимательны, не превышайте и не нарушайте. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем легкой пятницы и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Более 30 лет они покоряют.

0: Биржесервис ЛВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
1: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В течение дня во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Наиболее вероятные – на севере Курзема. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге большую часть дня ожидается легкая облачность, возможные кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
5: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

прочь от этой жизни, над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

дорогим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Продолжаем движение только вперед по, в общем-то, полупустым улицам латвийской столицы. Утро продолжается, на дорогах машин немного. С одной стороны, это традиция. По пятницам транспорта всегда в это время меньше примерно на 20%. Ну, в общем, монитор показывает от 2 до 3 баллов. И в этом диапазоне находятся самые востребованные, популярные направления. Их можно пересчитать по пальцам руки. На остальных свободное движение. Притормаживать приходится на Густава Замгалагатва перед Бриебас в направлении порта, на Крузе успел перед Гранита со стороны моста Славу. Кстати, на этой неделе Комитет Рижской думы по финансовым и административным вопросам сообщил о привлечении займа для строительства пешеходной и велосипедной инфраструктуры на улице Гранита. По факту, здесь нет пешеходных переходов и светофоров, отсутствуют тротуары и освещение, край проезжей части не виден из-за кустарников. Теперь все будет по-другому. Велодорожки проложат вдоль улицы и продлят до станции Шкиротава. Перестроят остановки общественного транспорта, сделают освещение и обновят дорожное покрытие. Ну, что-то должно меняться к лучшему. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем желаю хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. Акас 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица Акас 4. Подробнее на akas4.lv или в агентстве недвижимости. Кода Реал. Акас 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Мошенники рассылают поддельные электронные письма и СМС от имени Дирекции безопасности дорожного движения. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Мошенники продолжают попытки выманить денежные средства и данные, рассылая мошеннические электронные письма и СМС-сообщения от имени Дирекции безопасности дорожного движения. Дирекция предупреждает, что, получив электронное письмо со ссылкой, необходимо тщательно проверить, действительно ли она ведет на правильный адрес. Также дирекция указывает, что информацию о штрафе можно проверить в мобильном приложении дирекции или введя в браузере официальный электронный адрес дирекции. В результате сложной кибератаки на IT-систему Дирекции безопасности дорожного движения, совершенной в начале августа, злоумышленники получили несанкционированный доступ к содержащимся в информационных системах данным клиентов из платежных квитанций, в том числе к персональным данным. Дирекция обобщила информацию о том, какие именно данные были затронуты, а какие нет. В результате кибератаки были затронуты только следующие персональные данные, содержащиеся в платежных квитанциях: имя и фамилия или название предприятия, персональный код или регистрационный номер предприятия, сумма платежа, дата совершения платежа, государственный регистрационный номер транспортного средства, адрес, зарегистрированный на момент получения услуги, например, указанный в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Дирекция безопасности дорожного движения обращает внимание, что не были затронуты номера телефона клиента, адреса электронной почты, банковские данные, данные для входа в электронную систему дирекции. В настоящее время авторизоваться можно только с помощью безопасных средств аутентификации или интернет-банка. Если с 2008 года человек совершал платежи за услуги Дирекции безопасности дорожного движения, существует вероятность, что в результате кибератаки могли быть затронуты и его персональные данные. Дирекция продолжает уточнять и анализировать объемы и категории затронутых персональных данных, поскольку не вся полученная злоумышленниками информация остается актуальной. Дирекция сотрудничает с госполицией, передает ей всю имеющуюся информацию о кибератаке, чтобы помочь установить ее организаторов и привлечь их к ответственности.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В течение дня во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Наиболее вероятные на севере Курзема. Ветер южный или юго-западный, слабый или умеренный. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге большую часть дня ожидается легкая облачность. Возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов. Как предупреждают синоптики, в субботу с юга на Латвии обрушится активный циклон, который принесет сильные дожди и ветер во многие районы. Также возможны грозы и шторм. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама.
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В течение дня во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Наиболее вероятные на севере Курзема. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге большую часть дня ожидается легкая облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: слушать, то Радио Рокс.
1: Я вышел на поверхность на своих двоих, но здесь с мечтой.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Итак, утренний заезд на трудовые места завершился на 3 баллах перед 9 часами. Это нормально для пятницы, когда многие остаются на удаленке или попросту отдыхают. А в пути только те, для кого дорога – это работа. Водители общественного и специального транспорта, такси, доставка, грузовой транспорт и фуры. Это заметно по заторам на улице Круспилсена, Густава, Земгалагатва перед Брибес со стороны Восточной магистрали, где разрешено движение грузовиков. В данный момент на большинстве дорог свободно, а имеющиеся немногочисленные затруднения не задержат более чем на несколько минут. Перейдем к сводке госполиции за минувший четверг. По Риге и столичному региону 82 ДТП. В них пострадали 6 человек, в том числе пешеход и велосипедист. Уже 12-й на этой неделе. Патрульные особо не усердствовали, составили лишь 40 протоколов за нарушение в сфере дорожного движения и задержали 4 водителей под хмельком. Один в легкой степени, он получил административное наказание, то есть штраф. 3 на грудь приняли прилично, сели за руль, за что и поплатились. На всю троицу заведены уголовные дела, лишены прав на разные сроки, крупный штраф. При этом 2 заплатят компенсационную стоимость автомобиля, а одному выплачивать уже ничего не нужно, потому что машина конфискована. Делаем выводы и продолжаем движение только вперед. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Латвия.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

0: Рижским заливом 10 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли.

0: Reklāma.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
6: Радио Рос. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanse Sparrows пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanse Sparrows. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
5: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
7: Радио «Рокс». Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В течение дня во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Наиболее вероятные – на севере Курзема. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге большую часть дня ожидается легкая облачность, возможные кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
7: Радио Rocks.

0: Reklāma.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
0: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис». Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рос 88.6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В течение дня во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Наиболее вероятные – на севере Курзема. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге большую часть дня ожидается легкая облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день. В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС-4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги. Улица АКОС-4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС-4. Тишина, которую вы выбираете сами.
3: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
9: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Рижским заливом «Полдень». Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Reklāma. Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu, 75 centi. Cūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's founder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В течение дня во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Наиболее вероятные – на севере Курзема. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге большую часть дня ожидается легкая облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
3: Люди ночами.
0: Билеты на fridayticket.com. Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В течение дня во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Наиболее вероятные – на севере Курзема. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге большую часть дня ожидается легкая облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до +23, +24 градусов.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
0: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс 88.6 FM.

над Рижским заливом 14 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». 88,6 FM.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Это Радио Рокс. Слушай его каждый день, детка.

0: только на биржу сервис ЛВ.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: iSpeak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В течение дня во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Наиболее вероятные – на севере Курзема. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге большую часть дня ожидается легкая облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

Чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Reklāma. Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Cukurs Extra Line. 1 kilograms ar maksima lietotni tikai 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Ar paldies karti saldējums Excelence ar pekanriekstiem un pļavu sīrupu 70 gramu 69 centi. Želejas konfektes Haribo 3 veidi 175 grami 99 centi. Maksima.
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс.

0: Reklāma.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, местами кратковременные дожди, местами туман. Утром на юге страны начнутся дожди. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная и дождливая погода в Латгале. Будет солнечно. Во многих местах ожидаются ливни и грозы. Будет дуть порывистый ветер переменного направления. Вечером во многих местах возможны порывы северо-западного ветра до 20-30 метров в секунду. На юго-западе Видземе, вблизи Рижского залива, возможны порывы до 35 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла, в юго-восточной части страны до плюс 23. В Риге в субботу будет облачно и дождливо. Ожидаются очень сильные дожди, возможны грозы. К вечеру возможны порывы ветра до 30, на море до 35 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
5: Радио Рокс 88 и 6 FM.

0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv. Над Рижским заливом 16 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. На границе с Беларусью обнаружен еще один вырытый мигрантами туннель. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В четверг в Краслове пограничники обнаружили 28 человек, которые незаконно пересекли государственную границу через вырытый подземный туннель из Беларуси, сообщили в государственной пограничной охране. Выясняя обстоятельства пересечения государственной границы и проводя углубленное обследование прилегающей территории, пограничники в районе зоны ответственности Капловского отделения погранохраны в 20 метрах от границы обнаружили замаскированный под мхом подземный ход. Это уже второй случай, когда для незаконного проникновения в Латвию используется туннель. 28 человек были возвращены в Беларусь. В ГПУ сообщили, что обнаруженный в начале августа туннель засыпан, обнаруженный в четверг будет засыпан в ближайшее время. В то же время погранохрана подтвердила, что туннель засыпан только с латвийской стороны, поскольку с белорусской стороны нет законной возможности ликвидировать туннель. ГПУ будет регулярно обследовать оба места, чтобы не допустить попыток восстановления туннелей для использования их в целях нелегальной миграции, указали в ведомстве.
2: Про погоду.
1: В субботу и в ночь на воскресенье Латвию с юга пересечет нехарактерный для лета сильный циклон, который принесет интенсивные ливни и вызовет значительные разрушения от ветра, предупреждают синоптики. Согласно последним данным, дождь начнется на юге страны в субботу утром, прекратится в ночь на воскресенье. В Курзаме, Земгале и Видземе количество осадков достигнет от 30 до 80 миллиметров. Самый сильный дождь прогнозируется на востоке Курзаме, в Земгале и на западе Видземе. Меньше всего осадков выпадет в Латгале. Местами ожидается гроза, ливни могут быть очень интенсивными и могут вызвать затопление низин. Могут выйти из берегов отдельные небольшие реки, но на берегах крупных рек наводнений не прогнозируется. Менее интенсивный дождь временами будет идти также в воскресенье и в начале следующей недели. В субботу в течение дня начнет усиливаться ветер, к вечеру и в ночь на воскресенье. Во многих местах он достигнет силы бури. По мере пересечения центром циклона Латвии направление ветра будет меняться. Согласно текущим прогнозам, в субботу вечером и в ночь на воскресенье на большей части территории страны порывы западного ветра усилятся до 20-27 метров в секунду. На Видземском побережье, включая столицу, возможны порывы до 32 метров в секунду. Наименьшие разрушения от ветра ожидаются на западе Курзама. На остальной территории Латвии возможно большое количество сломанных и поваленных деревьев и другие разрушения. На Видземском побережье волны могут повредить пляжную инфраструктуру. Прогнозы еще могут измениться, поэтому жителей просят следить за последней информацией. В воскресенье ожидается порывистый западный ветер и временами дождь, местами сильный также гроза. В понедельник ветер стихнет, но во многих местах все еще продолжатся кратковременные дожди. Местами ожидаются грозовые ливни, прогнозируют синоптики. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе – тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
5: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
7: Радио «Рокс». Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, местами кратковременные дожди, местами туман. Утром на юге страны начнутся дожди. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная и дождливая погода в Латгале. Будет солнечно. Во многих местах ожидаются ливни и грозы. Будет дуть порывистый ветер переменного направления. Вечером во многих местах возможны порывы северо-западного ветра до 20-30 метров в секунду. На юго-западе Видземе, вблизи Рижского залива, возможны порывы до 35 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла, в юго-восточной части страны до плюс 23. В Риге в субботу будет облачно и дождливо. Ожидаются очень сильные дожди, возможны грозы. К вечеру возможны порывы ветра до 30, на море до 35 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
7: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Вроде все по расписанию, начался вечерний разъезд, в пятницу он по обыкновению наступает раньше обычного. И вот уже, пожалуйста, 6 баллов на мониторе. Дороги продолжают заполняться транспортом, появились превышающие 10 и даже 15 минут заторы. В частности, на Круспилс, гранита со стороны моста Славу, на Педруэс по направлению кругу Славу, в районе самого моста уже сложно со всех сторон. Кроме того, народ устремился на выезд из города, поэтому на Брии-Базгатую в сторону Югла и Видземского шоссе можно оставить более 10 минут. На улице Юглас также плотно, поток тормозит перед Муренью. За городом в местечке Амотнейки 15-минутная пробка в сторону Рижской окружной А4, если двигаться со стороны улицы Бикернеку. И подрастают заторы в Пардаугове на улице Даугавгривас и на Карле Ульмане Гатве в обоих направлениях. Всего же по городу затруднено движение более чем в 40 местах, обо всех не расскажем, но главные проблемы мы вам назвали. Будьте внимательны и оптимизируйте свои маршруты. Меня зовут Владимир Тин, следующий выпуск «Автомонитора» через полчаса. Всем удачи и безопасных дорог!
2: Добрый день, это Евгений. На Мукусовос работает нетрафарированный кроссовер. Уже наказывает мотоциклистам.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
4: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости. Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
5: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
6: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: пофиг, я спокойно.
1: Над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Нет подтверждения тому, что данные из Дирекции безопасности дорожного движения были обнародованы или проданы. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: На данный момент нет информации, подтверждающей, что данные, полученные в результате утечки из Дирекции безопасности дорожного движения, были обнародованы или выставлены на продажу, сообщили в учреждении по предотвращению киберинцидентов CERT.LV. На данный момент не зафиксировано конкретных случаев мошенничества, о которых можно было бы с основанием утверждать, что они связаны с данными, полученными в ходе упомянутого инцидента. CERT продолжает следить за ситуацией в сотрудничестве с ответственными ведомствами. В то же время в ЦЕРТ отметили, что, как выяснилось, не связанные с самим инцидентом мошенники используют активность и публичность ситуации. В четверг от имени дирекции рассылались мошеннические электронные письма с призывом проверить, не произошла ли утечка персональных данных. Дирекция не рассылает такие письма и предупредила о попытках мошенничества в своих аккаунтах в социальных сетях. ЦЕРТ призывает жителей не открывать подозрительные ссылки и не вводить в них свои данные. Эксперты напоминают, что персональный код сам по себе не дает возможности аутентификации от имени другого лица. Запрос на аутентификацию через Smart ID или электронную подпись должен подтвердить сам пользователь на своем устройстве. Учреждение призывает не подтверждать запросы, которые пользователь не инициировал.
3: Проводителей.
2: Госпредприятие «Латвийские национальные дороги» призывает водителей быть готовыми к сложным дорожным условиям во время предстоящего шторма в эти выходные. Сильные дожди и порывистый ветер негативно влияют на условия движения и состояние дорог, поэтому во время особенно сильных дождей и ветра водителям настоятельно рекомендуется оценить необходимость поездки и отложить несущественные путешествия. Во время сильных дождей возрастает риск аквапланирования и ухудшается видимость. В таких условиях необходимо выбирать подходящую скорость движения, избегать резких маневров и быть внимательным к возможным препятствиям на дороге. Отдельные участки дорог и тоннелей могут быть затоплены, а ветки и деревья могут падать на проезжую часть.
3: Про погоду.
2: Во время предстоящей бури больше всего может пострадать Видземе, особенно западная часть региона, в том числе столица, где возможен самый разрушительный ветер за последние годы, свидетельствуют последние данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. Согласно им, в субботу вечером в Риге северный и северо-западный ветер в порывах усилится примерно до 30 метров в секунду. На побережье возможны порывы до 35 метров в секунду. Поздно вечером ветер в столице сменит направление на западное, его скорость уменьшится. Порывы до 25 метров в секунду в субботу вечером и в ночь на воскресенье возможны на большей части Видзема. Местами они могут достигать 28 метров в секунду. На побережье Рижского залива превышать 30 метров в секунду. Направление ветра в субботу в Видземе сменится с восточного на южного. Во время бури ожидается юго-западный, северо-западный ветер. Наименьшие разрушения от ветра прогнозируются в Курземе. Наибольшее количество осадков выпадет в западной и центральной частях страны. Меньше всего дождей будет в Латгале. В воскресенье в течение дня скорость ветра в порывах, скорее всего, уже не превысит 20 метров в секунду. В субботу и в ночь на воскресенье Латвию с юга пересечет нехарактерный для лета сильный циклон, который и принесет интенсивные ливни и вызовет значительные разрушения от ветра, предупреждают синоптики. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: С мощного трека «Берег» от Вячеслава Бутусова стартовал вечерний экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем добра, бобра и позитива. К сожалению, приходится начинать с печальной новости, причем в стиле фильма ужасов. 20 августа в Питере на Мичманской улице в городском пруду, примерно в 3 метрах от берега, было обнаружено тело мужчины. Он был одет только в футболку и трусы. На берегу лежал топор и отрубленная кисть левой руки погибшего. Им оказался 45-летний Дмитрий Оганян по кличке Вагон, бас-гитарист групп «Кукрыниксы» и «Бригадный подряд». Основная версия – музыкант

0: 21 августа 1987-го австралийская группа Midnight Oil представила миру шестой студийник «Diesel and Dust», что можно перевести как «Дизель и пыль», сделавший группу и ее лидера Питера Гаррета международными знаменитостями. Было выпущено 4 сингла, наибольший мировой успех выпал как раз на вот этот самый узнаваемый трек под названием «Пылающие кровати». Здесь не обошлось без социального и политического подтекста, однако людей больше зацепил мощный ритм и цепкий запоминающийся припев. Мы же прямо отсюда переходим к дорожной теме в автомониторе, после чего вновь зажжем и очень скоро Deep Purple, «Князь», «Анимация», а также группировка «Ленинград». Дождемся.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: В латвийской столице в разгаре пятничный час пик. За минувшие полчаса трафик прибавил балл с 6 до 7 и понемногу продолжает увеличиваться, поскольку в поток влились завершившие работу пятичасовые. Их сегодня поменьше, но эти люди есть. Они сели в машинки и поехали. Напряглись выезды из города, а также самые популярные улицы и магистрали. Общее количество заторов превысило 50. На сложном фоне выделяются пробки от 10 минут и более. В этом списке Педро в сторону моста Славу. На Круспилс по направлению Гранита, но здесь наоборот со стороны моста. Затруднено движение на Лубанас и на Юглас до перекрестка с Муренью. Сложно на Бриве-Базгатове в сторону Видземского шоссе А2. В центре пробка на участке улицы Валдемара-Вантовый мост до перекрестка с Мелсила. В Пардаугаве плотно на Даугавгривас в районе Ботанического сада, а также на Карля-Ульманя-Гатова в обоих направлениях. И за городом на Рижской окружной А4 заторы перед Балтезерс с обеих сторон. Далее по направлению в сторону ГЭС еще в паре мест видны затруднения. Также медленно движется пробка в местечке Амотники перед Рижской окружной, если двигаться со стороны улицы Бикернеку. Ну, в общем, что знал, рассказал. Остальное, друзья, зависит от вас. Оставайтесь внимательными и взаимовежливыми на дороге. Меня зовут Владимир Тин. Не скучайте в заторах. С вами любимое радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības. Ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
4: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоинтересные.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: На радио «Рокс Князь» и «Разбойничье дело» у нас праздник на улице поклонников третьего состава Deep Purple и Глена Хьюза, которому сегодня стукнуло 75. На днях он объявил об уходе со сцены из-за проблем со здоровьем и предстоящей операции, а сегодня мы чествуем обладателя высокого тенора с большим диапазоном и ярко выраженной соул-манерой исполнения. Особо впечатляет, что этот голос принадлежит бас-гитаристу. По-настоящему Глен Хьюз прославился, когда влился в 73-м в состав Deep Purple. Пластинка «Burn» считается одной из лучших в дискографии глубоко фиолетовых, а к сегодняшнему празднику выбрал трек, у которого есть небольшая история. В общем, жил я по соседству с бас-гитаристом из школьного ансамбля Саней Колесниковым. У него дома была большая басовая тумба, чему особо радовались соседи по подъезду. Так вот, когда наведался к нему в гости, он разучивал риф. Я тогда понятия не имел, чей он, но, как выяснилось, это был басовый ход из композиции «Sail Away». Придумал его именно Хьюз, а не Ричи Блэкмор, а Ковердейл написал отличный текст о человеке, который устал от прежней жизни, мечтает уплыть далеко-далеко, чтобы начать все сначала. Однако поет одну и ту же старую песню, то есть все время возвращается к одной и той же женщине. Итак, респект Хьюзу, группа Deep Purple, и мы слушаем легендарную «Sail Away» на Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Предложение в аптеках Апотека в июне. Таблетки Флебодия, покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасминум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель Сиатамру. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, местами кратковременные дожди, местами туман. Утром на юге страны начнутся дожди. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная и дождливая погода в Латгале. Будет солнечно. Во многих местах ожидаются ливни и грозы. Будет дуть порывистый ветер переменного направления. Вечером во многих местах возможны порывы северо-западного ветра до 20-30 метров в секунду. На юго-западе Видземе, вблизи Рижского залива, возможны порывы до 35 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла, в юго-восточной части страны до плюс 23. В Риге в субботу будет облачно и дождливо. Ожидаются очень сильные дожди, возможны грозы. К вечеру возможны порывы ветра до 30, на море до 35 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
5: Радио Рокс. 88 и 6 FM.

0: На радио Рокс Чайф с треком «Тайный знак» мы же продолжаем наше путешествие по миру рока, отталкиваясь от событий, произошедших 21 августа. Британская группа Jet Rattle в 89-м выпустила 17-й альбом «Rock Island» или «Остров рока». С самого начала, почти 20 лет, группа играла прогрессив с элементами арт-рока, а с середины 80-х сменила курс, стала звучать жестче и тяжелее. Как итог, получили Грэмми в категории «Лучший хард-рок метал-альбом», опередив в номинации, среди прочих, «Металлику». Это вызвало скандал, многие считали, что Jet Rattle вообще не должны были находиться в категории хард-рока-металла. Кстати, сама группа на церемонию награждения тогда не приехала. А в следующем альбоме «Rock Island» была продолжена та же линия, которая принесла успех. И в этом легко убедиться, послушав открывающий трек «Kissing Willie» или «Целующий Вилли». Кого и за что он поцеловал, мы узнаем из одноименного трека Jet Rattle прямо сейчас на «Радио Рокс».
1: В чем сила? Сила в музыке. «Радио Рокс».

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
8: Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. Во время ожидаемой бури спасатели рекомендуют жителям оставаться в помещениях. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Во время ожидаемой на выходных бури спасатели рекомендуют жителям оставаться в помещениях, не парковать транспортные средства под деревьями и позаботиться о животных. Государственная пожарно-спасательная служба призывает жителей быть особенно осторожными во время сильного ветра, грозы, интенсивного дождя. В таких погодных условиях значительно возрастает риск падения деревьев, повреждения конструкции, перебоев в электроснабжении и затопления. Чтобы защитить себя и свое имущество по возможности, в субботу днем, вечером и ночью следует оставаться в помещениях. Спасатели особенно не рекомендуют выходить на улицу детям, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями передвижения. На территориях, где объявлено предупреждение об очень сильных или экстремальных погодных условиях, не следует ночевать в палатках или отправляться в вечерние или ночные походы. ГПСС рекомендует закрыть окна, двери, чердачные люки с балконов, террас и дворов, убрать или надежно закрепить предметы, которые ветер может унести или поднять в воздух. Спасатели также призывают позаботиться о животных и во время сильного ветра держать домашний скот и других животных в безопасном месте. ГПСС настоятельно не рекомендует парковать транспортные средства под деревьями, возле строительных лесов, рекламных щитов, незакрепленных конструкций или линий электропередачи. Спасатели также советуют своевременно зарядить мобильные телефоны и другие необходимые устройства и подготовить безопасные, альтернативные средства освещения. Продолжительный интенсивный дождь может вызвать резкий подъем уровня воды в реках и канавах, а также затопление низинных территорий, напоминают в ГПСС. Кроме того, во время и после бури не следует приближаться к оборванным электрическим проводам и другим опасным местам. Поваленные деревья, поврежденные конструкции, затопленные участки дорог также могут представлять серьезную угрозу. Во время сильного ветра, интенсивного дождя и риска наводнений в ГПСС значительно возрастает количество вызовов, поэтому увеличивается нагрузка и на единый номер экстренной помощи 112. В этой связи спасатели призывают жителей тщательно оценивать ситуацию и звонить по номеру 112 только если существует непосредственная угроза жизни, здоровью или безопасности людей.
2: Про Ригу.
1: По прогнозам, в Риге в субботу начнется гроза, которая продлится до воскресенья, поэтому жителям столицы настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения парков, детских площадок и кладбищ, предупреждает Рижская городская администрация. Ожидаются сильные дожди и возможное затопление некоторых районов, поэтому жителям настоятельно рекомендуется воздержаться от использования личных автомобилей. Городские власти призывают проявлять осторожность, следовать указаниям экстренных служб и не выходить на улицу без необходимости. Власти находятся в контакте с организаторами крупных мероприятий в Риге. Решения об изменениях в организации мероприятий принимают сами организаторы, но муниципалитет готов оперативно реагировать и действовать гибко в зависимости от погодных условий.
2: Про погоду.
1: Согласно последним данным, дожди на юге страны начнутся в субботу утром и прекратятся в ночь на воскресенье. В Курземе, Земгала-Видземе количество осадков достигнет от 30 до 80 мм. При этом самые сильные дожди прогнозируются на востоке Курземе, в Земгала и западном Видземе. Наименьшее количество осадков выпадет в Латгале. В субботу ветер начнет усиливаться в течение дня, а вечером и в ночь на воскресенье во многих местах перерастет в шторм. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: На Радио Рокс забойная классика от группы «Алиса. Красная на черном», а у нас в разгаре вечерний экшен под девизом «Рок жив». Мы открываем следующее дело, и сегодня хэппи-бёздэй у музыканта, который доказал, что

0: На радио «Рок-станции минус треком город». Вот и нам самое время вернуться на магистрали и улицы латвийской столицы и узнать из автомонитора, как обстоят дела с дорожным движением. Затем продолжим. Нас уже поджидает группа «Клэш», «Чиша компания», а также Гарик Сукачев. Его бабушка еще не докурила свою трубку. Пожелаем ей крепкого здоровья и послушаем через пару минут.
1: Автомонитор на радио «Рокс».
0: Есть свой плюс в том, что пятничный вечерний час пик стартует раньше, чем другие трудовые дни недели. Плюс сейчас вполне нормальная погода. В итоге с 5 до 6 вечера на мониторе было лишь 7 баллов. Это немного. Тем более, что к этой минуте трафик вернулся в диапазон от 4 до 5 баллов. На второстепенных дорогах и вовсе восстановилось свободное движение. Остаются заторы на некоторых дорогах, ведущих из города. В частности, крупная пробка на Брибас-Гатве в направлении Юглы и Видземского шоссе. Кроме того, за городом остается плотный затор в местечке Амотники, перед Рижской окружной А4, если двигаться со стороны улицы Бикернику. На окружной в сторону ГЭС пробочка перед пересечением с региональной трассой номер 5. Вернемся в город. Сложно в районе моста и кольца Славу, особенно со стороны Педруэс. На Карля, Ульманя-Гатве затруднено движение в обоих направлениях. И на Островном мосту пробка в сторону центра и улицы Лачплиша. Это самые сложные участки на данный момент. При этом заторы отступают. Важно самим быть внимательными и взаимовежливыми на дорогах. На этом о трафике на этой неделе все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хороших выходных. Про погоду не говорю, но надеюсь, что буря будет не такой страшной, как нам ее рисуют.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars 2200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 rulļi 6,99 eiro. Maksima.
3: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: Я пью до дна за тех, кто...
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: На радио Рокс Чиж и компания с треком «Такие дела». А нас не отпускает сегодняшняя дата. Еще один повод послушать очень интересную британскую группу «Столкновение» или «Клэш». 21 августа 52-го родился Джо Страммер. Легендарный вокалист, гитарист и один из главных авторов единственной группы, которая имеет значение. Именно так назвал «Клэш» звукозаписывающий лейбл, и это подхватили многие. Банда появилась в 76-м на волне панк-рока. Джо Страммер, сын дипломата, стал панк-революционером и рокером, который пел о безработице, о политике, о войне и расизме и о социальных проблемах. Джо ушел в лучший мир в конце 2002-го, ему было всего 50. Его влияние до сих пор огромно, он был не просто фронтменом панк-группы, для многих поколений музыкантов он стал примером того, что рок-музыка может быть политической, умной, злой, танцевальной и невероятно живой. Слушать мы будем трек «Мне остаться или уйти», самый узнаваемый в репертуаре «Клэш». Что интересно, с первого захода сингл добрался лишь до 17-го места в британском хит-параде, а спустя почти 10 лет, после переиздания в 91-м и рекламы джинсов Levi's, неожиданно взлетел на вершину британского чарта. «Мне остаться или уйти» — вопрос, который хотя бы раз задавал себе каждый. Джо Страммер и «Клэш» превратили эту дилемму в один из величайших рок-гимнов. И мы его слушаем на «Радио Рокс».
1: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, местами кратковременные дожди, местами туман. Утром на юге страны начнутся дожди. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная и дождливая погода в Латгале. Будет солнечно. Во многих местах ожидаются ливни и грозы. Будет дуть порывистый ветер переменного направления. Вечером во многих местах возможны порывы северо-западного ветра до 20-30 метров в секунду. На юго-западе Видземе, вблизи Рижского залива, возможны порывы до 35 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла, в юго-восточной части страны до плюс 23. В Риге в субботу будет облачно и дождливо. Ожидаются очень сильные дожди, возможны грозы. К вечеру возможны порывы ветра до 30, на море до 35 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
7: Радио Рокс. 88 и 6.

0: Аукцион с треком «Дорога» словно намекает: пора и нам закругляться и отправляться кто домой, кто в гости, а кто просто туда, где его ждут. А на дорожку послушаем шикарный трек от Ричи нашего Блэкмора. Дело в том, что в 95-м, 21 августа, он выпустил альбом «Странник в каждом из нас». Что интересно, он задумывался как сольная пластинка Блэкмора, но лейбл BMG настоял, чтобы релиз вышел именно как Rainbow. Будем слушать трек «Ариэль», также выходивший на сингле. Его написали Ричи и Кэнди Снайт, причем трек предназначался для будущего проекта, который позже превратился в «Blackmore Snight». Однако Blackmore решил включить композицию в последний, 8-й альбом «Rainbow». На этом все, друзья. Всем отличных выходных. Не скучайте, с вами все лучшее и любимое на Радио Рокс.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты – ticketshop.lv.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. 88,6 FM.

близость тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: Реклама.
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
5: Радио «Рокс». Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, местами кратковременные дожди, местами туман. Утром на юге страны начнутся дожди. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная и дождливая погода в Латгале. Будет солнечно. Во многих местах ожидаются ливни и грозы. Будет дуть порывистый ветер переменного направления. Вечером во многих местах возможны порывы северо-западного ветра до 20-30 метров в секунду. На юго-западе Видземе, вблизи Рижского залива, возможны порывы до 35 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла, в юго-восточной части страны до плюс 23. В Риге в субботу будет облачно и дождливо. Ожидаются очень сильные дожди, возможны грозы. К вечеру возможны порывы ветра до 30, на море до 35 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
5: Радио «Рокс». 88.6 FM.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Не хитрили, не юлили, просто повезло.

0: Реклама.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4. Новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги. Улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
2: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, местами кратковременные дожди, местами туман. Утром на юге страны начнутся дожди. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная и дождливая погода в Латгале. Будет солнечно. Во многих местах ожидаются ливни и грозы. Будет дуть порывистый ветер переменного направления. Вечером во многих местах возможны порывы северо-западного ветра до 20-30 метров в секунду. На юго-западе Видземе, вблизи Рижского залива, возможны порывы до 35 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла, в юго-восточной части страны до плюс 23. В Риге в субботу будет облачно и дождливо. Ожидаются очень сильные дожди, возможны грозы. К вечеру возможны порывы ветра до 30, на море до 35 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс 88.6 FM.
1: Он ушел на восток, он пройти хотел целый мир, совершив много славных дел. Он оставил ей фотографию с парой строчек.

Она со свечой приходила в храм, умоляла святых, заклинала ветра. И Борей ее слышал, и отче Никола слышал.

еще зима, а ее глаза прожигали почтовый ящик. И казалось, мрак небосвод затмил, почему-то не перевернулся мир от того, что был.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, местами кратковременные дожди, местами туман. Утром на юге страны начнутся дожди. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная и дождливая погода в Латгале. Будет солнечно. Во многих местах ожидаются ливни и грозы. Будет дуть порывистый ветер переменного направления. Вечером во многих местах возможны порывы северо-западного ветра до 20-30 метров в секунду. На юго-западе Видземе, вблизи Рижского залива, возможны порывы до 35 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла, в юго-восточной части страны до плюс 23. В Риге в субботу будет облачно и дождливо. Ожидаются очень сильные дожди, возможны грозы. К вечеру возможны порывы ветра до 30, на море до 35 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

Радио «Рокс». 88,6 FM. Над Рижским заливом 22 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, местами кратковременные дожди, местами туман. Утром на юге страны начнутся дожди. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная и дождливая погода в Латгале. Будет солнечно. Во многих местах ожидаются ливни и грозы. Будет дуть порывистый ветер переменного направления. Вечером во многих местах возможны порывы северо-западного ветра до 20-30 метров в секунду. На юго-западе Видземе, вблизи Рижского залива, возможны порывы до 35 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла, в юго-восточной части страны до плюс 23. В Риге в субботу будет облачно и дождливо. Ожидаются очень сильные дожди, возможны грозы. К вечеру возможны порывы ветра до 30, на море до 35 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс. 88.6 FM.

0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: Блеск колючек снега тут и там, бредет по паркам и дворам.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 23 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, местами кратковременные дожди, местами туман. Утром на юге страны начнутся дожди. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная и дождливая погода в Латгале. Будет солнечно. Во многих местах ожидаются ливни и грозы. Будет дуть порывистый ветер переменного направления. Вечером во многих местах возможны порывы северо-западного ветра до 20-30 метров в секунду. На юго-западе Видземе, вблизи Рижского залива, возможны порывы до 35 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла, в юго-восточной части страны до плюс 23. В Риге в субботу будет облачно и дождливо. Ожидаются очень сильные дожди, возможны грозы. К вечеру возможны порывы ветра до 30, на море до 35 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс 88 и 6 FM.

снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все,

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: Когда идет дождь, когда в глаза

Чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

невидимый фронт. Ты прощай, обнимай детей. Скоро кончится этот экспромт, и откроются тайны морей. И за северным ветром придет ветер южной бумажной мечты.